0: Oh dear God, my parents and my family in Brussels are tuned in.
1: Привет, мам, пап, маха. Простите, что мочерюсь.